Вот дай все темностью альбо свят посвятьте до мне есть небо для возрастунганся мой ксежит мое солнце все тебе захочу или хотите для вас грустю.

Это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это самое, это